Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня в стороне непонятно какой, в стороне ледяной полыхну от огня.

0: помнишь меня?
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Давай отменим

0: Радио Z.
1: Без помех к успеху.
2: Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

слове сказано нам гордо, сказано нам честно. Сила в правде, верю я твердо с самого детства.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8 47 22 32 88 53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: когда.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Петрозаводск был основан на северо-западе России как город-форт. Он был заложен в 1703 году по указу Петра I на берегу залива Онежского озера на месте оружейного завода. Отсюда и название города.
2: Основной его продукцией стали пушки и ядра. Вокруг заводских построек росли административные, хозяйственные и жилые здания. Так образовалась Петровская слобода.
1: После окончания Северной войны и разгрома шведов пушечное производство постепенно переместилось на Урал. Завод перешел на выпуск бытовых металлических изделий и чугунных деталей.
2: Лишь при Екатерине II оружейный промысел снова расцвел и был заложен новый завод, имя которому дали в честь Александра Невского. Именно на Александровском заводе построили первую в России чугунную узкоколейку. Здесь производили паровые машины и выпускали меры весов. В 1777 году слобода стала городом Петрозаводском.
1: В июне 1941-го, после известия, что Германия напала на Советский Союз, практически сразу началась мобилизация граждан в ряды Красной Армии. Многие ушли на фронт добровольцами, несмотря на то, что не подлежали призыву.
2: Для охраны хозяйственных и военных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами в Петрозаводске было сформировано 3 батальона по 200 человек в каждом. Кроме того, были организованы отряды народного ополчения. Они охраняли стратегически важные объекты, коммуникации и служили резервом для фронта.
1: Все предприятия города перешли на производство продукции для военных нужд. Работники Беломорско-Онежского пароходства и Кировской железной дороги занимались эвакуацией мирного населения, а также перевозкой раненых и грузов для фронта.
2: 30 июня 1941 года на территории Карелии развернулись боевые действия. Финские подразделения быстро продвигались вглубь Карело-Финской республики. Красная армия боролась с врагом, но каждый день оставляла один населенный пункт за другим. К августу над Петрозаводском нависла угроза оккупации. В начале октября командование Красной армии приказало оставить город и отступить.
1: Войдя в Петрозаводск, финские войска установили жесткий режим. Жителям республики под страхом смерти запрещалось хранить оружие и радиоаппаратуру, говорить о положении на фронте, распространять политическую литературу. Всех обязали предоставить полную опись имущества.
2: Граждане будущей Финляндии, карелы, вепсы, ингерманландцы оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а не коренное население ждали лагеря.
1: Одной из главных задач для финской администрации стало формирование новой идентичности родственного населения. Финляндия, как они полагали, здесь навсегда, а значит, необходимо создать из вчерашних советских колхозников и рабочих граждан Великой Финляндии.
2: Финны развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Печатали газету на финском языке «Свободная Карелия», запустили радиостанцию также на финском языке.
1: Новая администрация переименовала название улиц и сам город. Петрозаводск стали называть «Яаннислинна», что на финском означало «Онежская крепость».
2: В годы оккупации город стал центром лагерей. Всего в Карелии их было 14. Первые появились уже в октябре 41-го в Петрозаводске, позднее по всей Восточной Карелии. Сначала туда отправляли только коммунистов, активистов и людей, которые укрывали раненых или противодействовали финским властям. Однако со временем лагеря стали заполнять исключительно по национальному признаку, в том числе детьми.
1: 96% заключенных были русскими. Узников использовали для тяжелого труда. Разбирали завалы, строили укрепления, работали на лесозаготовках. Провинившихся подвергали публичным наказаниям за побег или подготовку мятежа – расстрел.
2: Болезни, эпидемии, тяжелые условия. Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. По последним данным историков, за время оккупации погибло около 7500 жителей. Кроме концлагерей, в Карелии располагалось 13 тюрем и 35 лагерей для военнопленных, где условия были еще тяжелее.
1: В годы оккупации в городе действовали разведчики и группа подпольщиков. Финские власти активно боролись с ними, однако разгромить советское подполье врагу так и не удалось.
2: Летом 1944-го на территории Карелии и Заполярья действовало 19 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 1500 бойцов. Только за три летних месяца они разгромили 9 гарнизонов противника, пустили под откос 17 военных эшелонов, уничтожили более 300 вагонов с вооружением и боеприпасами, взрывали мосты и линии связи, устраивали засады на путях отступления врага. Это была большая помощь войскам Карельского фронта в освобождении территории республики.
1: 20 июня 1944-го Красная армия взяла Выборг, а на следующий день перешла в наступление в Восточной Карелии. Неприятель отступал. Понимая бессмысленность сопротивления, финские войска вывезли практически все ценности, заминировали и покинули Петрозаводск. 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Карельского фронта в результате глубокого обходного маневра освободили столицу Карело-Финской ССР, город Петрозаводск. Во знаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютовала в этот день доблестным войскам Карельского фронта.
2: За время оккупации Петрозаводск сильно пострадал. В городе были разграблены, сожжены и разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц и театров. Выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь. Взорваны все электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. По существу предстояло строить город заново.
1: Началась работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В октябре-ноябре 1944-го в республику вернулось из эвакуации более 50 тысяч человек. Летом 1945-го стали прибывать первые демобилизованные воины. Они составили основной костяк рабочих кадров Петрозаводска в первые послевоенные годы.
2: Петрозаводчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. В городе много памятников, посвященных тем событиям. Среди них стела партизанам и подпольщикам Карельского фронта. Галерея 28 карелов, героев Советского Союза. Мемориальный комплекс «Братская могила» и могила неизвестного солдата. Памятник командующему Карельского фронта маршалу Мерецкову.
1: 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Петрозаводску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
16: Это плавится небо с землей.

Минус и плюс, отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: войск Кандагар.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами. И так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось СВО. Ко мне обратились жены военных, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь. Я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами. Уже мне это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты. То, что ребята просили, вода. Что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: дядь Саш, у меня, говорит, пусть просит дрон. А я вообще не вдруг ногой, что за дроны? Какие дроны? Ну, говорю, дай мне пару-тройку день, я посмотрю хотя бы, что это, к чем это едят. Поискал, посмотрел, почитал, понял, нашел, где продают, поехал, купил. Первый дрон тогда передал ребятам.
3: А там еще была интересная история, да, у них же свадьба была,
2: да,
3: и его отпустили,
2: свадьба,
3: да, на свадьбу.
2: Ну, его отпустили на побывку, у них был день свадьбы, второй, я им прямо свадьбу туда, это как подарком отвез этот дрон. Потом этот дрон ко мне возвращался, очень долго мы его ремонтировали. С этими ребятами я на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что слава ползала очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы. Десятками, сотнями дронов по всей стране скупал. Потом уже переключился за границу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и уже объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал сам, сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов, я слепил первый рэп. Тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было. Это орнитолог уже потом появился, потом и Сладков там, когда его утюгом называли. Вот. И вообще понятие окопного рэпа, тогда даже я его и придумал. У меня просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп. То есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. Рэбы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. И первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались. Мы понимали, как они летают, как с ними практиковать. противодействует, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумали свой первый детектор дронов. Угу. Ну и так все в этом, вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
3: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
2: Все точно так же.
3: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально.
2: Да.
3: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
2: Нет.
3: Все так же верны себе.
2: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или вам в горы, выбираю день другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы – это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за границей, мне и тут хорошо.
3: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочая крестьянская семья, да. У меня папа бывший военный, хоть я все прошел 90-е года, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да, и по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно. Мне есть дети, которых я воспитывал, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинса, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
3: Машина
2: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
3: Вы планировали создать
2: реабилитационный центр, да.
3: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
2: Да, у меня была эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас времени этим заняться. Возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду. СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет. И после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу после СВО.
3: Вас сегодня слышит большое количество человек. Что бы вы хотели им сказать?
2: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да. Люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи. То есть вот это когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться. Как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, а быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV, их достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же маленькие, да, которые у пацанов просто расходный материал. Их вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот пока есть сил, пока есть возможности, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение. По-другому никак.
3: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
2: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я делаю для родины, потому что мне здесь жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
4: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте.
4: Радио Зет.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
8: Александр, каким было ваше детство?
10: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
8: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
10: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
8: Как вы попали на СВО?
10: Я, в принципе, собирался с самого начала. Просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Но попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
8: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
10: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
8: Как ранения получили?
10: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе спиридрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз-таки на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
8: Помощь себе сами оказывали?
10: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Но это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время был в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
8: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
10: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
8: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
10: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру,
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
10: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранениям, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Но я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, или спрашивают, как все это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
10: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
7: Истории вернувшихся домой.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: одно большое небо.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Сет».

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Сирены тишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: занят магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай Родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8 47 22 32 88 53.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Петрозаводск был основан на северо-западе России как город-форт. Он был заложен в 1703 году по указу Петра I на берегу залива Онежского озера на месте оружейного завода. Отсюда и название города.
2: Основной его продукцией стали пушки и ядра. Вокруг заводских построек росли административные, хозяйственные и жилые здания. Так образовалась Петровская слобода.
1: После окончания Северной войны и разгрома шведов пушечное производство постепенно переместилось на Урал. Завод перешел на выпуск бытовых металлических изделий и чугунных деталей.
2: Лишь при Екатерине II оружейный промысел снова расцвел и был заложен новый завод, имя которому дали в честь Александра Невского. Именно на Александровском заводе построили первую в России чугунную узкоколейку. Здесь производили паровые машины и выпускали меры весов. В 1777 году слобода стала городом Петрозаводском.
1: В июне 1941-го, после известия, что Германия напала на Советский Союз, практически сразу началась мобилизация граждан в ряды Красной Армии. Многие ушли на фронт добровольцами, несмотря на то, что не подлежали призыву.
2: Для охраны хозяйственных и военных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами в Петрозаводске было сформировано 3 батальона по 200 человек в каждом. Кроме того, были организованы отряды народного ополчения. Они охраняли стратегически важные объекты, коммуникации и служили резервом для фронта.
1: Все предприятия города перешли на производство продукции для военных нужд. Работники Беломорско-Онежского пароходства и Кировской железной дороги занимались эвакуацией мирного населения, а также перевозкой раненых и грузов для фронта.
2: 30 июня 1941 года на территории Карелии развернулись боевые действия. Финские подразделения быстро продвигались вглубь Карело-Финской республики. Красная армия боролась с врагом, но каждый день оставляла один населенный пункт за другим. К августу над Петрозаводском нависла угроза оккупации. В начале октября командование Красной армии приказало оставить город и отступить.
1: Войдя в Петрозаводск, финские войска установили жесткий режим. Жителям республики под страхом смерти запрещалось хранить оружие и радиоаппаратуру, говорить о положении на фронте, распространять политическую литературу. Всех обязали предоставить полную опись имущества.
2: Граждане будущей Финляндии, карелы, вепсы, ингерманландцы оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а некоренное население ждали лагеря.
1: Одной из главных задач для финской администрации стало формирование новой идентичности родственного населения. Финляндия, как они полагали, здесь навсегда, а значит, необходимо создать из вчерашних советских колхозников и рабочих граждан Великой Финляндии.
2: Финны развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Печатали газету на финском языке «Свободная Карелия», запустили радиостанцию также на финском языке.
1: Новая администрация переименовала название улиц и сам город. Петрозаводск стали называть «Яаннислинна», что на финском означало «Онежская крепость».
2: В годы оккупации город стал центром лагерей. Всего в Карелии было 14. Первые появились уже в октябре 41-го в Петрозаводске, позднее по всей Восточной Карелии. Сначала туда отправляли только коммунистов, активистов и людей, которые укрывали раненых или противодействовали финским властям. Однако со временем лагеря стали заполнять исключительно по национальному признаку, в том числе детьми.
1: 96% заключенных были русскими. Узников использовали для тяжелого труда. Разбирали завалы, строили укрепления, работали на лесозаготовках. Провинившихся подвергали публичным наказаниям за побег или подготовку мятежа – расстрел.
2: Болезни, эпидемии, тяжелые условия. Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. По последним данным историков, за время оккупации погибло около 7500 жителей. Кроме концлагерей, в Карелии располагалось 13 тюрем и 35 лагерей для военнопленных, где условия были еще тяжелее.
1: В годы оккупации в городе действовали разведчики и группа подпольщиков. Финские власти активно боролись с ними, однако разгромить советское подполье врагу так и не удалось.
2: Летом 1944-го на территории Карелии и Заполярья действовало 19 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 1500 бойцов. Только за три летних месяца они разгромили 9 гарнизонов противника, пустили под откос 17 военных эшелонов, уничтожили более 300 вагонов с вооружением и боеприпасами, взрывали мосты и линии связи, устраивали засады на путях отступления врага. Это была большая помощь войскам Карельского фронта в освобождении территории республики.
1: 20 июня 1944-го Красная армия взяла Выборг, а на следующий день перешла в наступление в Восточной Карелии. Неприятель отступал. Понимая бессмысленность сопротивления, финские войска вывезли практически все ценности, заминировали и покинули Петрозаводск. 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Карельского фронта в результате глубокого обходного маневра освободили столицу Карело-Финской ССР, город Петрозаводск. Во знаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютовала в этот день доблестным войскам Карельского фронта.
2: За время оккупации Петрозаводск сильно пострадал. В городе были разграблены, сожжены и разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц и театров, выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь. Взорваны все электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. По существу предстояло строить город заново.
1: Началась работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В октябре-ноябре 1944-го в республику вернулось из эвакуации более 50 тысяч человек. Летом 1945-го стали прибывать первые демобилизованные воины. Они составили основной костяк рабочих кадров Петрозаводска в первые послевоенные годы.
2: Петрозаводчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. В городе много памятников, посвященных тем событиям. Среди них стела партизанам и подпольщикам Карельского фронта, галерея 28 карелов героев Советского Союза, мемориальный комплекс «Братская могила» и могила неизвестного солдата, памятник командующему Карельского фронта маршалу Мерецкову.
1: 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Петрозаводску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Проводи с

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, мы на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами и так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось с СВО. Ко мне обратились жены военные, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь, я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами. Уже мне это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты. То, что ребята просили, вода. Что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: дядь Саш, у меня, говорит, муж просит дрон. А я вообще не вдруг ногой, что за дроны? Какие дроны? Ну, говорю, дай мне пару-тройку день, я посмотрю хотя бы, что это, к чем это едят. Поискал, посмотрел, почитал, понял, нашел, где продают, поехал, купил. Первый дрон тогда передал ребятам.
3: А там еще была интересная история, да, у них же свадьба была,
2: да,
3: и его отпустили,
2: свадьба,
3: да, на свадьбу.
2: Его отпустили на побывку, у них был день свадьбы, второй, я им прямо свадьбу туда, это как подарком отвез этот дрон. Потом этот дрон ко мне возвращался, очень долго мы его ремонтировали. С этими ребятами на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что стало ползать очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы десятками, сотнями дронов по всей стране скупал. Потом уже переключился за границу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали и другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и уже объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал сам, сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов. Я слепил первый рэп, тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было. Это орнитолог уже потом появился, потом Кислотков там, когда его утюгом называли. И вообще понятие окопного рэпа, тогда даже я его и придумал. У меня просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп. То есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. РЭБы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. и первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались, мы понимали, как они летают, как с ними противодействовать, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумывали свой первый детектор дронов. Угу. Ну и так все в этом, вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
3: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
2: Все точно так же.
3: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально.
2: Да.
3: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
2: Нет.
3: Все так же верны себе.
2: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то все особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или вам в горы, выбираю день другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы – это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за граница, мне и тут хорошо.
3: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочая крестьянская семья, да. У меня папа бывший военный, хоть я все прошел 90-е года, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да, и по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно. Мне есть дети, которых я воспитывал, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинса, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
3: Машина
2: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
3: Вы планировали создать
2: реабилитационный центр, да.
3: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
2: Да, у меня была эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас времени этим заняться, возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду, СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет, и после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу после СВО.
3: Вас сегодня слышит большое количество человек, что бы вы хотели им сказать?
2: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да, люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи, то есть вот когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться, как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, а быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV, их достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же маленькие, да, которые у пацанов просто расходный материал. Есть вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот пока есть сил, пока есть возможности, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение. По-другому никак.
3: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
2: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я приехал для Родины, потому что мне здесь жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
4: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

школе, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила, ты сама у себя отняла.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
7: Александр, каким было ваше детство?
9: Детство было спортивным, в школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье, в семье спортсменов и педагогов.
7: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
9: С мамой были хорошие отношения, постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником, так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства, писали стихи, которые публиковали в местных газетах, ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
7: Как вы попали на СВО?
9: Я, в принципе, собирался с самого начала, просто затягивался немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
7: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
9: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
7: Как ранения получили?
9: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
7: Помощь себе сами оказывали?
9: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки прооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
7: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
9: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
7: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
9: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру,
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
9: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахожу день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию. И даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни. Они спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения. Делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
9: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: щедрые цены в нашем Доброцене.
1: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Петрозаводск был основан на северо-западе России как город-форт. Он был заложен в 1703 году по указу Петра I на берегу залива Онежского озера на месте оружейного завода. Отсюда и название города.
2: Основной его продукцией стали пушки и ядра. Вокруг заводских построек росли административные, хозяйственные и жилые здания. Так образовалась Петровская слобода.
1: После окончания Северной войны и разгрома шведов пушечное производство постепенно переместилось на Урал. Завод перешел на выпуск бытовых металлических изделий и чугунных деталей.
2: Лишь при Екатерине II оружейный промысел снова расцвел, и был заложен новый завод, имя которому дали в честь Александра Невского. Именно на Александровском заводе построили первую в России чугунную узкоколейку. Здесь производили паровые машины и выпускали меры весов. В 1777 году слобода стала городом Петрозаводском.
1: В июне 1941-го, после известия, что Германия напала на Советский Союз, практически сразу началась мобилизация граждан в ряды Красной Армии. Многие ушли на фронт добровольцами, несмотря на то, что не подлежали призыву.
2: Для охраны хозяйственных и военных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсантами в Петрозаводске было сформировано 3 батальона по 200 человек в каждом. Кроме того, были организованы отряды народного ополчения. Они охраняли стратегически важные объекты, коммуникации и служили резервом для фронта.
1: Все предприятия города перешли на производство продукции для военных нужд. Работники Беломорско-Онежского пароходства и Кировской железной дороги занимались эвакуацией мирного населения, а также перевозкой раненых и грузов для фронта.
2: 30 июня 1941 года на территории Карелии развернулись боевые действия. Финские подразделения быстро продвигались вглубь Карело-Финской республики. Красная армия боролась с врагом, но каждый день оставляла один населенный пункт за другим. К августу над Петрозаводском нависла угроза оккупации. В начале октября командование Красной армии приказало оставить город и отступить.
1: Войдя в Петрозаводск, финские войска установили жесткий режим. Жителям республики под страхом смерти запрещалось хранить оружие и радиоаппаратуру, говорить о положении на фронте, распространять политическую литературу. Всех обязали предоставить полную опись имущества.
2: Граждане будущей Финляндии, карелы, вепсы, ингерманландцы оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а некоренное население ждали лагеря.
1: Одной из главных задач для финской администрации стало формирование новой идентичности родственного населения. Финляндия, как они полагали, здесь навсегда, а значит, необходимо создать из вчерашних советских колхозников и рабочих граждан Великой Финляндии.
2: Финны развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Печатали газету на финском языке «Свободная Карелия», запустили радиостанцию также на финском языке.
1: Новая администрация переименовала название улиц и сам город. Петрозаводск стали называть «Яаннислинна», что на финском означало «Онежская крепость».
2: В годы оккупации город стал центром лагерей. Всего в Карелии было 14. Первые появились уже в октябре 41-го в Петрозаводске, позднее по всей Восточной Карелии. Сначала туда отправляли только коммунистов, активистов и людей, которые укрывали раненых или противодействовали финским властям. Однако со временем лагеря стали заполнять исключительно по национальному признаку, в том числе детьми.
1: 96% заключенных были русскими. Узников использовали для тяжелого труда. Разбирали завалы, строили укрепления, работали на лесозаготовках. Провинившихся подвергали публичным наказаниям за побег или подготовку мятежа – расстрел.
2: Болезни, эпидемии, тяжелые условия. Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. По последним данным историков, за время оккупации погибло около 7500 жителей. Кроме концлагерей, в Карелии располагалось 13 тюрем и 35 лагерей для военнопленных, где условия были еще тяжелее.
1: В годы оккупации в городе действовали разведчики и группа подпольщиков. Финские власти активно боролись с ними, однако разгромить советское подполье врагу так и не удалось.
2: Летом 1944-го на территории Карелии и Заполярья действовало 19 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 1500 бойцов. Только за три летних месяца они разгромили 9 гарнизонов противника, пустили под откос 17 военных эшелонов, уничтожили более 300 вагонов с вооружением и боеприпасами, взрывали мосты и линии связи, устраивали засады на путях отступления врага. Это была большая помощь войскам Карельского фронта в освобождении территории республики.
1: 20 июня 1944-го Красная армия взяла Выборг, а на следующий день перешла в наступление в Восточной Карелии. Неприятель отступал. Понимая бессмысленность сопротивления, финские войска вывезли практически все ценности, заминировали и покинули Петрозаводск. 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Карельского фронта в результате глубокого обходного маневра освободили столицу Карело-Финской ССР, город Петрозаводск. Во знаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютовала в этот день доблестным войскам Карельского фронта.
2: За время оккупации Петрозаводск сильно пострадал. В городе были разграблены, сожжены и разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц и театров, выведены из строя водопровод, канализация и телефонная связь. Взорваны все электростанции, мосты и плотины, уничтожены памятники. По существу предстояло строить город заново.
1: Началась работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В октябре-ноябре 1944-го в республику вернулось из эвакуации более 50 тысяч человек. Летом 1945-го стали прибывать первые демобилизованные воины. Они составили основной костяк рабочих кадров Петрозаводска в первые послевоенные годы.
2: Петрозаводчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. В городе много памятников, посвященных тем событиям. Среди них стела партизанам и подпольщикам Карельского фронта. Галерея 28 Карелов – героев Советского Союза. Мемориальный комплекс «Братская могила» и могила неизвестного солдата. Памятник командующему Карельского фронта маршалу Мерецкову.
1: 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Петрозаводску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, мы на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами. И так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось СВО. Ко мне обратились жены военных, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь, я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами, уже мне это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты, то, что ребята просили, вода, что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: дядь Саш, у меня, говорит, муж просит дрон. А я вообще не вдруг ногой, что за дроны, какие дроны? Ну, говорю, дай мне пару-тройку день, я посмотрю хотя бы, что это, к чем это едят. Написан, конечно, поискал, посмотрел, почитал, понял, нашел, где продают. Поехал, купил. Первый дрон тогда. Передал ребятам.
3: А там еще была интересная история, да? У них же свадьба была.
2: Да,
3: и его отпустили,
2: свадьба,
3: да, на свадьбу.
2: Ну, его отпустили на побывку. У них был день свадьбы. Второй, я им прямо свадьбу туда, это как подарком отвез этот дрон. Потом этот дрон ко мне возвращался. Очень долго мы его ремонтировали. С этими ребятами я на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что слава ползла очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе, у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы. Десятками, сотнями дронов по всей стране скупал. Потом уже переключился за границу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и же объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал, сам сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов, я слепил первый рэп. Тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было. Это орнитолог уже потом появился, потом и Сладков там, когда его утюгом называли. Вот. И вообще понятие окопного рэп, тогда даже я его и придумал. Но мне просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп. То есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. Рэбы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. и первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались. Мы понимали, как они летают, как с ними противодействовать, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумывали свой первый детектор дронов. Угу. Ну и так все вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
3: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
2: Все точно так же.
3: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально.
2: Да.
3: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
2: Нет.
3: Все так же верны себе.
2: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или в горы, выбираю день-другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы – это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за границей, мне и тут хорошо.
3: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочие крестьянской семьи, да. У меня папа бывший военный. Хоть я все прошел 90-е года, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да. И по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно, мне есть дети, которых я воспитываю, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинсы, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
3: Машина
2: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
3: Вы планировали создать
2: реабилитационный центр, да.
3: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
2: Да, у меня была эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас время этим заняться, возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду, СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет, и после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу, после СВО.
3: Вас сегодня слышит большое количество человек, что бы вы хотели им сказать?
2: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да, люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи. То есть вот когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться. Как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, а быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же маленькие, да, которые у пацанов просто расходный материал. Есть вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот, пока есть сил, пока есть возможности, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение. По-другому никак.
3: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
2: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я приехал для Родины, потому что мне здесь жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
1: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: потому что в России живу.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай Родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8 47 22 32 88 53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Я лично тебя не знаю. Имя, фамилия, мысли.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
6: Александр, каким было ваше детство?
8: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
6: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
8: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и в сам город Пензу.
6: Как вы попали на СВО?
8: Я, в принципе, собирался с самого начала. Просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
6: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
8: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
6: Как ранение получили?
8: В направлении Белогородском, как раз таки под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
6: Помощь себе сами оказывали?
8: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Но это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
6: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
8: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, ни никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
6: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
8: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
8: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранениям, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию. И даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни. Или спрашивают, как я все это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения. Упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
8: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
6: Истории вернувшихся домой.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: возвращается.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Обман не всех. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок, хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

скажете: отважные воины, мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой, медвежьей

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в нашем регионе сохраняется ясная погода. Будет безветренно и без осадков. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: У музыкального часа на радио Z ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик». Сет газовиков. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио З.
4: Гордо над страной веет наш триколор.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Горы, горизонт, степи, дует ледяной.

0: ты герой.
1: Радио Z.
0: Звук Отечества, что громок и понятен.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z.

0: Прости и отпусти.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Как ты далеко, расскажет прибой мне молчанием